0: Алексеем Михайловичем Дарьей. Собственно, дайте же от всех подевара.
1: Thank you.